0: строго элегантен, но меня в том остановит уж. Чеверитм дроен визит бетоноет интеллект и поашту. Шавор. Шум херкер коет съезвенга челы. Порнук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Яцоем ты чисто не болт.